Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-сим-дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек.

0: Организаторы торгов назвали работы этого периода творчества художника исключительной редкостью. Почти все сохранившиеся образцы того времени находятся в постоянных музейных коллекциях. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
1: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
1: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа, и мы начинаем приветствовать этот четверг в замечательном настроении. Солнечная погода продолжает радовать нас этой осенью. Сегодня утро проведем под нашу любимую музыку, и не только. Много интересного подготовила для вас. Также разыграем подарки уже в конце этого часа. Кто-то из вас может получить пару пригласительных на футбольный матч футбольного клуба «Урал». А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Всем доброго утра!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 3 сентября. Овны, вы сможете увидеть возможности, которые другие не замечают. Проработайте варианты, они перспективны. Тельцы, не стоит каждую мелочь доводить до совершенства. Вы тратите на это слишком много времени. Будьте чуть проще. Близнецы, вы так много делаете для окружающих, что заслужили день эгоизма. Следуйте сегодня только своим желаниям. Раки, планы могут быстро меняться, но выручит житейский опыт. Не паникуйте и просто следуйте здравому смыслу. Львы, вы полны энергии и энтузиазма. Главное не допустить фальстарт. Проверьте все еще раз в начале проекта, чтобы потом не переделывать. Девы, сегодня хорошо получать новые знания, а также делиться опытом с другими. Обучение будет продуктивным во всех направлениях. Весы, день смелых и оригинальных идей. Не стесняйтесь выходить за рамки привычного. Скорпионы – подходящее время, чтобы масштабировать идеи. Мыслите глобально и не ограничивайте себя мелкими задачами. Стрельцы – день подходит для интеллектуального труда и может подарить немало приятных открытий. Козероги – начинается период перемен, приключений и удивлений. Не бойтесь нового и будьте открыты к возможностям. Водолеи, вы быстро получите желаемый результат, но останавливаться на достигнутом не стоит. Рыбы, сегодня можно делегировать большую часть дел и немного расслабиться. Воспользуйтесь своим положением. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 3 сентября. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Казанова.
3: Эх.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Желаю всем, кто завтракает, приятного аппетита. Если вы уже в пути, то зеленых сигналов светофора. Не знаю, чем сейчас занимаетесь вы, а ученые снова встали на защиту окружающей среды и борьбы с пластиком. Как далеко они в этом зашли и возможно ли, что наша еда в прямом смысле скоро станет пластиковой, расскажу буквально через несколько минут на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:41 в Екатеринбурге. Еще раз всем доброе утро. С вами Романа. Вместе радуемся новому дню. Вот вам интересная новость из мира науки и кулинарии. Возможно, как раз к завтраку. Американские ученые из Университета Южного Иллинойса изобрели печенье из пластика. И даже, хотел сказать, испекли, но на самом деле напечатали его на 3D-принтере. В теории оно должно быть съедобно. Печенье, правда, пока никто не пробовал. На это нужно особое одобрение, но, по крайней мере, запах создателям очень понравился. Придумка ученых заключается в следующем. И в пластике, и в нашей обычной еде содержится углерод. Так вот, ученые взяли PET-пластик, из которого, например, делают бутылки для воды, а также биологические отходы типа листьев кукурузы. И всю эту массу подвергли окислительным реакциям и растворению. Если простыми словами, то с помощью воды и кислорода измельчили пластик настолько, чтобы его смогли потреблять дрожжи. А дальше уже сами дрожжи, что называется, едят пластик и перерабатывают его в белки, жиры и кислоты. Получается, основа для печенья уже есть, остается добавить подсластитель и парочку ингредиентов, и можно печатать на принтере. Вот до чего дошла наука. Ждем результатов дегустации. Мне кажется, хорошая идея для тех, у кого выпечка не всегда получается, а такое печенье точно не пригорит.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Пришло время футбольной игры на радио «Лето». В это воскресенье, 6 сентября, «Урал» играет с футбольным клубом «КамАЗ». Вот такие должны быть планы у болельщиков. И сейчас мы поможем их реализовать. Разыграем пару билетов на этот матч. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно, чтобы начать свой день с подарка от радио «Лето», это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. И тогда билеты станут ваши. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, дозванивайтесь первым и забирайте себе в подарок пригласительные билеты на матч. Желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прямо сейчас футбольная игра на радио «Лето». Разыгрываем билеты на игру, которая пройдет в это воскресенье. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Анна.
0: Анна, вы дозвонились первой и получаете два билета на игру «Урал-КамАЗ».
1: Ура! Я очень рада, спасибо большое.
0: Мы вас поздравляем с победой. Расскажите, с кем пойдете?
1: Я не пойду, у меня маленькая дочка годовалая, пойдет старшая дочь с мужем. Они очень любят футбол.
0: Очень любопытно так, что дочь интересуется футболом. Редкость в наше время, но зато прекрасное времяпрепровождение, я считаю, у нее будет с отцом, и вам дадут отдохнуть, что уж там греха таить. Ну что, можете... Анна, можете передать приветы?
1: Передаю привет всему городу. Передаю привет своей доченьке Елене, Виктории, мужу Ивану и всем, кто нас знает.
0: Всем большой привет от Анны, а Анну мы еще раз поздравляем с победой. Ну а если вы тоже хотите оказаться на стадионе в это воскресенье 6 сентября и посмотреть на матч «Урал-КамАЗ», завтра в это же время участвуйте в футбольной игре на радио «Лето». Участвуйте и побеждайте!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лайм-боррелиозом. Их более 47%. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8 часов 10 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, это все включено шоу. Вы слушаете радио «Лето». Это значит, что хорошее настроение на это утро вам обеспечено. Будем слушать хорошую музыку, а также в этом часе порадую вас подарками. В игре «Не шведский стол» разыграем 2 пригласительных в музей Владимира Высоцкого, а также на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий». Это будет ближе к концу этого часа, буквально через несколько минут. Мы, как всегда, заглянем в календарь и узнаем, что же интересного и необычного отмечают в мире уже сегодня, 3 сентября. Очень музыкальный день сам по себе, кстати говоря. Ну а мне остается пожелать вам солнечного и яркого настроения, чтобы лето внутри вас никогда вас не покидало.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 3 сентября, конечно же, Шафутинов день. Вот она сила музыки и хорошей песни. Целый праздник создали вокруг хита. Настолько уж он популярен. В наше время популярность усиливается еще и благодаря мемам. Ну а второе название праздника – День прощания. Ведь композиция лирическая, речь у ней про расставание влюбленных и легкую осеннюю грусть. Отметим не только Михаила Шафутинского, исполнителя, но и создателя песни. Слова Игоря Николаева, музыка Игоря Крутого. Также сегодня отмечается Всемирный день небоскребов. Праздник приурочен ко дню рождения архитектора Луиса Генри Салливана. Именно его называют «отцом высоток». По его проекту построили первую высотку в мире в 1885 году в Чикаго. Тогда небоскребом считалось здание всего из 10 этажей. Сегодня отличный повод задрать голову повыше и полюбоваться небоскребами. У нас в городе их достаточно много. И еще раз убедиться в том, что человеческие возможности очень широки. Ну, точнее, высоки. Мечтайте и вдохновляйтесь архитектурными шедеврами. Вкусный повод на сегодня – день винограда. Среди всего фруктово-урожайного разнообразия можно сделать акцент на винограде – одна из древнейших культур, между прочим. Около 9 тысяч лет назад его освоили, и пользы в винограде очень много. Антиоксиданты, витамины и даже забота о нервных клетках. Еще сегодня день открытия новых дверей. Символ открытий и новых возможностей. В жизни столько всего неизведанного и интересного. Дерзайте, пусть все получится и все двери перед вами открываются. Ну а дверь в мир новых слов нам открывает Катя Савельева. Она уже подготовила очередное слово дня. И мы пополним словарный запас через несколько минут на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавим нашему лексикону немного музыкальности. Встречайте неодушевленные существительные мужского рода «ассонанс». Корни этого слова уходят в латынь. Буквально это слово обозначает «откликаться» или «звучать в лад». В русский язык этот термин пришел через французский, сохранив свой изящный шарм. Что же значит слово «ассонанс»? Это прием в литературе и музыке, когда в тексте намеренно повторяются одинаковые гласные звуки. Зачем? Ну, чтобы создать особое настроение, тягучесть или внутреннюю мелодию, без использования полноценной рифмы. Вот вам простой пример. Будто буря губит клумбы. Звук «у» создает здесь такое определенное напряжение. Говорите красиво, ловите созвучие, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро. Настало время, когда у вас есть возможность получить подарок от Радио Лето. Начинается игра «Не шведский стол». Если прямо сейчас вы сможете первым дозвониться по нашему номеру 23 90 98 и 9 и ответите правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам, вы получите в подарок пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого, а также на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Начните свой день с хорошего настроения и приятного подарка от Радио Лето. Звоните прямо сейчас. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем пригласительные в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Оксана.
0: Оксана, верно?
1: Да.
0: Расскажите, в каком настроении вы встречаете четверг?
1: Прекрасно, солнечно.
0: Это очень хорошо. Ваше настроение, я надеюсь, не будет зависеть от погоды, и всегда вы в солнечном настроении будете его встречать. У нас сегодня день небоскреба, и подарок будет соответствующий. Скажите, вообще любите ли вы наблюдать, вот идти по городу и смотреть на красивые здания?
1: Да, очень.
0: Ну, а день винограда тогда давайте, любите ли вы виноград?
1: Не совсем.
0: Я не просто так объединила эти, казалось бы, необъединяемые понятия, потому что вопрос будет связан с виноградом, подарок с небоскребом, но надеюсь, что вы сможете справиться и выиграть у нас сегодня подарок от Радио Лето. Готовы ли вы отвечать на вопрос?
1: Да.
0: Итак, вопрос связан с испанской традицией и виноградом. В Новый год, согласно испанской традиции, нужно съесть именно столько виноградинок. Напоминаю, это в Новый год происходит. 12, 365 или 1000?
1: 12.
0: Совершенно верно. Действительно, под бой курантов, под каждый бой нужно съесть по одной виноградинке и загадать желание. Думаю, не сегодня, конечно же, а в этом году будет возможность у нас испробовать эту традицию. Я вас поздравляю, вы получаете пригласительные в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку «Высоцкий».
1: Ура, спасибо.
0: Пожалуйста, Оксана, можете передать приветы.
1: Всем хорошего дня и солнечного настроения.
0: Коротко и по делу. Хорошо. Сегодня будни, видимо, так и нужно. Оксану еще раз поздравляем с победой. А для всех напомню, игра «Не шведский стол» продолжится в это же время завтра. Участвуйте и побеждайте. Завтра повезет именно вам.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лайм-боррелиозом. Их более 47%. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: немного расслабиться. Воспользуйтесь своим положением. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 3 сентября. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы заглянем в самое загадочное место в доме. И нет, не под кровать. Мы разберем кухонный шкаф, где порой, как в Бермудском треугольнике, бесследно исчезают крышки от контейнеров. Время вернуть контроль над кухней. С чего же начать? Тотальная эвакуация. Достаем вообще все. Шкаф должен остаться абсолютно пустым. Шаг второй. Правило трех коробок. Сортируем вещи по трем группам. Оставить, выбросить – это просроченные крупы, треснутая посуда. И коробка «Отдать». Туда отправляем дубликаты. Ну зачем вам три одинаковые чеснок отдавки? Шаг третий – вертикальное хранение. Хватит строить башни из сковородок. Храните формы для выпечки, крышки и доски вертикально, как книги. Для этого отлично подойдут обычные офисные накопители для бумаг. Знали? Кстати, о контейнерах – главной боли любого кухонного шкафа. Мой личный лайфхак – заведите для них одно простое правило. Храните их по принципу матрешки, один в один. А все крышки соберите в одну большую коробку или корзину рядом. И никаких поисков той самой единственной крышечки по утрам у вас не будет. А крупы пересыпайте в прозрачные банки. Так вы сразу будете видеть, когда заканчивается гречка, и избежите визуального шума от пестрых магазинных упаковок. Протрите полки, верните нужное на место и почувствуйте этот дзен. Порядок в шкафу, порядок в мыслях. А еще, судя по последним исследованиям, первый шаг к стройности и спокойствию. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Еще раз всем доброе утро. Это все включено шоу. Меня зовут Романа. Заряжаю вас бодростью и позитивом на весь день. Вчера затронула тему профессий будущего и востребованности на рынке труда. Сегодня вот небольшое продолжение. Расскажу, какие необычные вакансии попадались в разных уголках нашей страны в этом году. Вот, например, дегустатор чая. В задачах исследование чайного сырья и контроль готовой продукции. Звучит привлекательно и оплачивается неплохо. Если я пропаду из эфира, вы знаете, где меня искать. Или вот еще помощник игрока в гольф. Всего-то нужно подготовить поле и инвентарь к игре, ну и быть внимательным. Из современного и перспективного выделю профессию мемолога, то есть специалиста по мемам. Мемы давно перестали быть только развлечением, сейчас это уже полноценный инструмент общения, соответственно, и специалисты нужны. Вряд ли сегодня ваш день пройдет без мема про 3 сентября, мемологи и СММщики должны постараться. Часто вакансии связаны с животными и заботой о них. Здесь и кипер-террариумист, смотритель за рептилиями, в общем, по-нашему, и мастер по копытам. Да, вот так интересно назвали позицию специалиста, который ухаживает за копытами крупного рогатого скота. Представляете, коровы тоже любят ходить на ноготочки. Можно и просто кота-няней устроиться в гостиницу для кошек. Требование всего одно – любовь к пушистым. А задачи простые – убирать номера и кормить питомцев. Вот такие нестандартные профессии и вакансии бывают. Даже если работа мечты у вас необычная, как знать, может скоро появится позиция именно для вас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Россия не будет просить Европу об отмене санкций, но в то же время Москва не хочет отгораживаться от Европы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС. По словам Лаврова, Москва не собирается возвращаться к прежнему формату отношений с Европой на условиях, при которых России пришлось бы добиваться отмены ограничений. Министр также добавил, что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и теряет свои прежние преимущества. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. Книгу об Алексее Балабанове представили накануне на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге. Издание вышло под названием «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В книге 900 страниц – это тексты, кадры, воспоминания. Издание охватывает всю фильмографию режиссера и построено как хроника. Каждая глава посвящена отдельному фильму. Как пишут «Вечерние ведомости», в Екатеринбурге книгу представляли один из ее авторов Андрей Захарьев и постоянный соратник режиссера, оператор-постановщик Сергей Астахов. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, поучаствовать можно бесплатно, регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований, но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. По всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Желание начать новую жизнь с сентября связано с эффектом нового старта. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен ничего не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 3 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Хорошая музыка и отличное настроение – вот рецепт, чтобы день прошел замечательно. Вы на верном пути, потому что слушаете «Радио Лето». Меня зовут Романа, это «Все включено» шоу. Солнечная погода продолжает заряжать нас энергией, а значит, у вас сегодня все получится, что вы задумали, и даже больше. Этого вам желаю, ну и, конечно, прекрасного настроения. Доброе утро, Екатеринбург!
1: «Все включено» шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Продолжаем «Все включено» шоу на радио «Лето». Меня зовут Романа. Я еще раз хочу пожелать вам доброго утра и, конечно же, приятного аппетита тем, кто сейчас завтракает. Кстати, о завтраке. Сегодня день гренок с сыром. Если вы начали свой день с бутерброда, допустим, сделали совершенно правильно, отметили еще одно событие в своем календаре. Вообще, у каждой страны свои кулинарные традиции. Это отлично видно на примере бутербродов. Я подобрала несколько самых характерных вариантов из разных уголков мира, а также узнаем рейтинг любимых бутербродов по России. Возможно, подчеркнете для себя новые идеи для завтрака. Об этом расскажу в рубрике «Три в одном» через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим о самых популярных бутербродах в разных странах. Во Франции это крок-месье – закрытый горячий бутерброд с ветчиной и сыром. Иногда в него добавляют соус бешамель и дижонскую горчицу. Классический вариант подают в кафе и барах. Кстати, забавно, но чтобы крок-месье превратился в крок-мадам, сверху добавляют жареное яйцо. Вада-паф. Культовая уличная закуска Индии, в особенности Мумбаи, состоит из несладкой булочки паф и двух котлет из картофельного пюре, которые называются вада. Подают с острым соусом чатни. Данный вариант, как вы можете догадаться, вегетарианский, ну а если это к вам не относится, давайте рассмотрим китайские бутерброды. Жоу-дзямо и донки-бургер – это хрустящая булочка, разрезанная пополам с начинкой из измельченного мяса, томленого в специях. Иногда добавляют овощи и острый соус. Отличаются они видами мяса – от баранины до осла. Если говорить о регионах России, то чаще наши вкусы совпадают. Идеальный бутерброд для россиян – это не тонкий ломтик хлеба с чем-то сверху, а горячая и сытная закуска. В числе самых популярных рецептов, как показало исследование, именно горячий бутерброд с вареной колбасой, сыром, помидорами, маринованными огурцами и майонезом. Стабильно он остается самым популярным у пользователей. По сути, речь идет о привычной домашней мини-пицце на хлебе. На втором месте неожиданно оказались луковые бутерброды. Для них на ломтики хлеба выкладывают яичную смесь с луком, а затем обжаривают. Аналитики также выяснили, что сильнее всего интерес к бутербродам у россиян растет в декабре. В этот месяц рецепты ищут почти в 4 раза чаще, чем в остальное время года. Связано это, конечно, с подготовкой к новогоднему столу и выбором закусок к празднику. Ну и никто из нас не удивится, что в этот период лидером становятся бутерброды со шпротами. Вот такие интересные идеи различных бутербродов со всего света мы сегодня узнали в рубрике «Три в одном». А уже завтра в это же время я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: хорошей компании время пролетает незаметно. Утро четверга встретили под нашу любимую музыку. Радовала вас сегодня подарками. Завтра продолжу это делать. Встречаемся в 7 часов утра на 98.9 FM. Меня зовут Романа. Это было «Все включено» шоу. Ну а далее, как всегда, встречайте Сашу Котова.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. В Россию удалось вернуть активы 138 компаний на 6 триллионов 200 миллиардов рублей. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он пояснил, что специальные условия на острове Русском с гибким режимом налогового и валютного регулирования позволили вернуть эти средства. На вопрос президента, как удалось вернуть деньги, Трутнев ответил: «Стали больше доверять родине», сообщает телеканал «Звезда». Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября в регионе уже были введены ограничения. Продажу сократили на 2 часа. Сейчас алкоголь продают с 9 утра до 22 часов. Но депутат регионального ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 19 или в 20 часов. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что сам он не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупок и продаж за июль и август месяц, сообщает агентство ТАСС. При наличии оснований антимонопольщики примут меры реагирования. По данным Росстата, с начала этого года сахар подорожал почти на 26%. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98 и...

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Поставки идут из дружественных стран. На этой неделе власти также решили усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАН. Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентству «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужна ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Бабье лето задержится в Свердловской области до следующей недели. Потом на Урал начнет приходить холодный воздух с запада. Об этом рассказал автор телеграм-канала о погоде Алексей Пулин. Завтра днем плюс 24, 5 сентября осадков также не ожидается, ночью плюс 12, днем до 25, 6 сентября возможен небольшой дождь, ночью плюс 14, днем плюс 19. Мощи князя Дмитрия Донского поместят в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября. Об этом сообщили в Московской патриархии. Там добавили, что к святыням нельзя будет приложиться, учитывая большое число молящихся. Святыне можно будет только поклониться, проходя мимо. В июле в Московском Кремле обнаружили саркофаг с мощами великого князя Дмитрия Донского. Президент России Владимир Путин назвал событие уникальным и чудесным. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

Четверг в компании «Радио Лето» — то самое место, где не помнишь, как начиналась неделя, но до пятницы еще далеко. Есть такая штука — в понедельник все кажется важным, в пятницу все кажется терпимым, ну а в четверг мозг честно оценивает задачи. Без розовых очков, без усталого «да ладно». Вот чем мы с вами и займемся в ближайшее время. Будем решать сложные задачи, но без музыки это все неинтересно. Поэтому слушаем в эфире «Радио Лето» яркие, любимые наши хиты.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела.

0: ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы заглянем в самое загадочное место в доме. И нет, не под кровать. Мы разберем кухонный шкаф, где порой, как в Бермудском треугольнике, бесследно исчезают крышки от контейнеров. Время вернуть контроль над кухней. С чего же начать? Тотальная эвакуация. Достаем вообще все. Шкаф должен остаться абсолютно пустым. Шаг второй. Правило трех коробок. Сортируем вещи по трем группам. Оставить, выбросить – это просроченные крупы, треснутая посуда. И коробка «Отдать». Туда отправляем дубликаты. Ну зачем вам три одинаковые чеснок отдавки? Шаг третий. Вертикальное хранение. Хватит строить башни из сковородок. Храните формы для выпечки, крышки и доски вертикально, как книги. Для этого отлично подойдут обычные офисные накопители для бумаг. Знали? Кстати, о контейнерах – главной боли любого кухонного шкафа. Мой личный лайфхак – заведите для них одно простое правило. Храните их по принципу матрешки, один в один. А все крышки соберите в одну большую коробку или корзину рядом. И никаких поисков той самой единственной крышечки по утрам у вас не будет. А крупы пересыпайте в прозрачные банки. Так вы сразу будете видеть, когда заканчивается гречка, и избежите визуального шума от пестрых магазинных упаковок. Протрите полки, верните нужные на место и почувствуйте этот дзен. Порядок в шкафу, порядок в мыслях. А еще, судя по последним исследованиям, первый шаг к стройности и спокойствию. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов и хит от «Максим», который приближает нас к долгожданным выходным и напоминает о цикличности и мимолетности современных отношений, в которых люди быстро сближаются, а затем также стремительно становятся чужими друг другу. Это относится не только к личной жизни, но и к рабочим обязанностям. Вот есть среди вас коллеги, которые не успели прийти на работу, а уже ищут замену. Да, современные тенденции, они такие. Поэтому, неважно, чем вы занимаетесь, поиском работы, с головой в рутинных задачах или за рулем машины, я с вами и наполняю день музыкой. Слушаем хит от группы «Бурито», группа «Лицей», и споет Сергей Лазарев. «Танцуй» в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Законопроект об антироссийских санкциях рассмотрят в Сенате США 14 сентября, сообщил изданию The Hill конгрессмен-республиканец Дон Бекон. Ранее рассмотрение затянулось из-за сопротивления в Нижней палате Конгресса. Демократы опасаются, что закон наделит президента США чрезмерными тарифными полномочиями. Документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это может навредить американской экономике и испортить отношения с Индией и Китаем. Но, по словам Дона Бекона, пауза дала время на то, чтобы убедить сомневающихся членов поддержать документ. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами, постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлого. Она будет на третьем километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположена конечная. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр, а в направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Но скоро это проблема будет решена, пишет Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателя Сэмми Альтмана». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкивера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98 и

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Дональд Трамп, по его словам, рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. В Екатеринбурге закроют институт Гёте, который занимался популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом. Отделение НКО есть также в Москве и Санкт-Петербурге. Их тоже закроют. После того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума глава МИД России Сергей Лавров. Ранее в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом с боеприпасами был обнаружен некий дрон, в чем немецкие власти обвинили Россию. После этого власти Германии объявили о закрытии генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. Российская сторона назвала обвинения бездоказательными, пишет газета «Коммерсант». В большинстве жилых домов Екатеринбурга снова появилась горячая вода. У кого-то уже привычного желтоватого цвета, у кого-то совсем не горячая. После заполнения тепловой сети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают организации, обслуживающие здания. В случае отсутствия горячей воды жителям следует обращаться в свои управляющие компании и товарищество собственников жилья, пишет «Новый день». Менее чем через 2 недели в Екатеринбурге может появиться отопление. Отопительный сезон стартует ориентировочно 15 сентября. Об этом сегодня на коллегии сообщил мэр города Алексей Орлов. Отопление сначала включат в социальных объектах, а потом в жилых домах. Это привычная многолетняя схема. Если сентябрь будет теплым, сроки могут сдвинуть, пишет Е1. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23%. Было продано 597,5 тысяч машин. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.
3: Все мы изначально чайники.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Один из самых узнаваемых русскоязычных хитов лета 2026 года «Газ» от Зиверт в эфире «Радио Лето». Сингл, выпущенный в конце апреля, на протяжении всего летнего сезона удерживал высокие позиции и показал внушительную динамику на стримингах и медиапространстве. Поэтому лето для Зиверт и команды было классным. А что вы хотите? Город больших огней умеет зажигать звезды. Все как в песне от Димы Колдуна.
1: Город!

Максим в эфире «Радио Лето» и хит о притяжении не только между людьми, но и о том, что мы притягиваем в жизнь то, о чем думаем. Хочется отпуск – получаем отпуск. Мечтаем о новом проекте – он найдет нас сам. Звучит мило, пока не вспоминаешь. Сколько раз мы притянули именно то, чего не хотели. Опоздание, неловкий разговор, встречу с человеком, которого хотели избежать. Может, дело не в магии, может, подсознание просто очень буквальное. Так что, если что-то упорно возвращается в вашу жизнь, возможно, вы сами держите дверь открытой. Надеюсь, так работает и с «Радио Лето». Подсознательно чувствуете, не хватает ритма для вашего четверга, и рука сама тянется к кнопке. Так держать. Слушаем яркие, любимые наши хиты вместе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Слухи о мобилизации – это информационная атака, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул он. В екатеринбургских школах отменят уроки в связи с выборами. В первый день голосования, 18 сентября, это пятница, у младших и средних классов будет День здоровья, а для старшеклассников запланирована проектная и внеурочная работа, заявила глава городского департамента образования Елена Кириченко. В Свердловской области еще остались свободные места в 10 классах. Они распределены по разным школам, где еще не завершен набор. Об этом агентству «Новый день» рассказали в областном Минобразовании. Ребенок или его родители могут обратиться в управление образования для подбора свободного места, уточнили в ведомстве. Всего в этом году зачислено более 19 тысяч десятиклассников. Ранее Минобр пояснил, что если выпускник не прошел отбор в профильный класс, власти обязаны предоставить ему место в обычном классе или в другой школе поблизости, пишет «Новый день». В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября уже были введены ограничения, продажу сократили на 2 часа. Сейчас спиртное продают с 9 утра до 10 вечера. Но депутат регионального ЗАГС-собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 7 или в 8 вечера. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс этого года поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Россию представляют 50 городов. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет кинофестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге, как обычно, с 1 по 5 октября. С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель, телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Саша Воробьева в эфире «Радио Лето». Привет, меланхолия. Хит, который открывает наш очередной музыкальный час. И если честно, за рабочий день мы можем впасть в меланхолию, ну, раза три. Утром, когда увидели список задач. В обед, когда поняли, что половина не закрыта. Вечером, когда осознали, что завтра все повторится. Но это не настоящая меланхолия. Это микрогрусть. Она приходит и уходит, как реклама. Разница простая. Короткая меланхолия лечится кофе и музыкой. Длинная – переменами. Поэтому завариваем кофе и слушаем яркие любимые наши хиты.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавим нашему лексикону немного музыкальности. Встречайте неодушевленные существительные мужского рода «ассонанс». Корни этого слова уходят в латыни. Буквально это слово обозначает «откликаться» или «звучать в лад». В русский язык этот термин пришел через французский, сохранив свой изящный шарм. Что же значит слово «ассонанс»? Это прием в литературе и музыке, когда в тексте намеренно повторяются одинаковые гласные звуки. Зачем? Ну, чтобы создать особое настроение, тягучесть или внутреннюю мелодию, без использования полноценной рифмы. Вот вам простой пример. Будто буря губит клумбы. Звук «у» создает здесь такое определенное напряжение.

0: выражение. Говорите красиво, ловите созвучие. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

А вы задумывались, какое самое счастливое время для тех, кто четверг проводит в рабочем графике? Самый счастливый – это за 5 минут до конца. Уже мысленно свободен, уже не здесь, уже почти дома. Эйфория, легкость, предвкушение. Ну а потом выходишь из офиса и вспоминаешь – дома тоже дела. Ужин, уборка, звонок родителям, счета, стирка – список, который никто не отменял. И оказывается, что счастье было не в свободе, а в иллюзии свободы в те самые 5 минут до конца рабочего дня, когда еще не вспомнил про вторую смену. Может, дело не в работе, может, дело в том, что мы разучились останавливаться. Даже дома, даже после. Подумайте над этим, ну а я прощаюсь до завтра. Дальше в эфире «Радио Лето» яркие любимые наши хиты и Катя Савельева.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Слухи о мобилизации являются информационной атакой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации в России. Это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат, цитирует президента агентства РИА Новости. Отставка главы водоканала не решит проблемы с водой в Екатеринбурге. Так мэр города Алексей Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Альшевских сменить руководство водоканала, которое допустило настоящий коммунальный кошмар с водоснабжением города. Однако мэр пояснил, что технологические проблемы возможны на любом сложном производстве. Из-за качества исходной воды в этом году властям пришлось решать вопросы технического характера, и человеческий фактор играет здесь не самую важную роль, заявил Орлов порталу «Сигнал». И добавил, что для исправления ситуации нужна модернизация и ремонт. И настрой на это есть. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. – В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской области с 4 по 8 сентября ожидается аномальная жара. Об этом предупредили в региональном МЧС. Как рассказала ведущая синоптик области Галина Шипаренко, в регион пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Будет так жарко, что спасатели рекомендуют пить больше воды, по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов, а на улице носить солнцезащитные очки и головные уборы. Также важно соблюдать пожарную безопасность. В ближайшие дни, судя по прогнозам Уралгидромета, ожидается до плюс 26. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

эфира на радио «Лето», «Бриллиант», «Артик» и «Асти» и «Сивиль». Кстати, была вдохновлена сильным характером самой певицы. Вот такой у нас трек-манифест о женщинах, которые не готовы разменивать себя на бижутерию. Был только что на радио «Лето».

И мы с вами, друзья, проводим ближайшие 4 часа в правильной огранке и в отличной компании на радио «Лето». Сияем вместе и слушаем яркие, любимые наши хиты. Прямо сейчас от Стаса Пьехи, Юлия Зиверт и «Я люблю» от группы «Хай-Пай». Тоже будем слушать скоро вместе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. К показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе. Об этом пишут Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд. То есть движение запустят, но работы по благоустройству продолжат примерно до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Перед началом стройки моста разобрали старый путепровод, который служил больше полувека и был единственным путем на этом сложном транспортном узле, отмечает агентство. В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на супругов пенсионеров в коллективном саду «Огонек» в Верхней Пышме. Им оказался сосед по гаражу, с которым ранее возник конфликт у главы семейства. Об этом сообщил порталу Е1 глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что задержанный, которому сейчас 69 лет, в конце 20 века отбывал срок в одной из колоний за кражу машин, а сейчас вооружился незарегистрированным травматическим стволом и электрошокером и пошел к соседу в сад разбираться. Вышедший на улицу в темноте хозяин не узнал его, и случилась потасовка. Материалы дела полиция направила в СКР, но потерпевший пока не написал заявление. Возможно, мужчины найдут какой-то компромисс в своем конфликте, отмечают в МВД. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на Первой Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира в доме, которому 90 лет, требует серьезного ремонта. Есть проблемы с отоплением и водоснабжением. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта, пишет Лента.ру. Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
5: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Золотой четверг на радио «Лето» продолжается, и прямо сейчас мы слушали с вами Ольгу Серябкину и ее «Асфальт», свеженький хит, который многие успели полюбить. Звонки и Ирина Дубцова, еще не лето, Олег Майами и Леша Свик ждут нас дальше и сопровождают вас уже многих в дороге. Меня зовут Катя Савельева, я желаю вам зеленого света и самых ровных и комфортных дорог.

послушала эту троицу прямо сейчас в дороге. Снова зеленого света, друзья. Столичный автопром заряжает по-крупному. Завод «Москвич» готовит свой первый гибрид. Это будет кроссовер на бензине и электричестве М70. Глава компании обещает запустить конвейер уже в следующем году. Подробности пока в секрете, но у китайского брата-близнеца под капотом аж 224 лошадиные силы. Пока обычный бензиновый М70 стоит от 3 миллионов рублей, кто-то уже начинает копить на новую версию. А мы с вами едем дальше и слушаем Мари Краймбрери, группу «Иванушки Интернешнл», а еще Сергей Лазарев с треком «Я не боюсь», прямо по курсу.

Сергей Лазарев не боится и правильно делает. Сегодня, друзья, 3 сентября, и в мире отмечается неофициальный день открытых дверей для тех, кто готов зайти на территорию перемен. Ну, правда, иногда мы открываем новую дверь, а там какие-то старые грабли, прям как в треке от Юли Савичевой. Она вот никак не может захлопнуть дверь в прошлое, хотя очень старается. Не пропустите Юлю на радио «Лето». Артик и Асти и Дима Колдун тоже ждут вас совсем скоро.

0: нами только Love. Это был Дима Колдун. И знаете, в 26-м году никакая дистанция вообще не проблема. Если вы уезжаете далеко от приемника, напомню, наш сайт radioletofm.ru все исправляет в один буквально клик. Но это те, кто прямо сейчас крутит руль и считает минуты до того момента, когда окажется дома. Мы включаем турборежим. Впереди 20 минут ярких, любимых наших хитов. Слушаем вместе Полину Гагарину, Five Star Family, Диму Маликов. У нас тоже с вами очень скоро.
1: Я хочу

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. По показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе. Об этом пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд, но работа по благоустройству продолжит примерно до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Перед началом стройки моста разобрали старый путепровод, который служил больше полувека и был единственным путем на этом сложном транспортном узле, отмечает агентство. В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на супругов-пенсионеров в коллективном саду «Огонек» в Верхней Пышме. Им оказался сосед по гаражу, с которым ранее возник конфликт у главы семейства. Об этом сообщил порталу Е1 глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что задержанный, которому сейчас 69 лет, в конце 20 века отбывал срок в одной из колоний за кражу машин, а сейчас вооружился незарегистрированным травматическим стволом и электрошокером и пошел к соседу в сад разбираться. Вышедший на улицу в темноте хозяин не узнал его, и случилась потасовка. Материалы дела полиция направила в СКР, но потерпевший пока не написал заявление. Возможно, мужчины найдут какой-то компромисс в своем конфликте, отмечают в МВД. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира в доме, которому 90 лет, требует серьезного ремонта. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта, пишет Лента.ру. Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ты мне нужен, любой новинка эфира на радио «Лето». И, кстати, несмотря на свой утонченный образ и идеальную фигуру, Зара – жуткая сладкоежка. Она обожает танцевать, но при этом за всю свою жизнь ни разу не была в ночном клубе.

И так приятно, что у нас с вами сегодня по-прежнему тепло за окном. Вы слушаете радио «Лето», и в прямом эфире мы тоже яркие, любимые наши хиты слушаем. Не только чтобы согреться, а чтобы добавить нам сочных, ярких красок. Слушаем голоса Бурито, Юлии Зиверт и группу «Дискотека Авария» в ближайшие минуты на самой солнечной стороне жизни.

0: Горячий привет всем, кто слушал прямо сейчас легендарный трек «Небо» от группы «Дискотека Авария» на радио «Лето». Если вдруг вам по пути встретились дорожные трудности, друзья, это просто проверка нашей выдержки. Ловите мощный трек от Егора Крида и Артика и Асти Кармы через несколько рекламных секунд и включайте на полную рубрику «Слово дня». В сердце этого часа услышимся снова.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавим нашему лексикону немного музыкальности. Встречайте неодушевленные существительные мужского рода «ассонанс». Корни этого слова уходят в латыни. Буквально это слово обозначает «откликаться» или «звучать в лад». В русский язык этот термин пришел через французский, сохранив свой изящный шарм. Что же значит слово «ассонанс»? Это прием в литературе и музыке, когда в тексте намеренно повторяются одинаковые гласные звуки. Зачем? Ну, чтобы создать особое настроение, тягучесть или внутреннюю мелодию, без использования полноценной рифмы. Вот вам простой пример. Будто буря губит клумбы. Звук «у» создает здесь такое определенное напряжение. Говорите красиво, ловите созвучие, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

четверг. Наша маленькая пятница продолжается на радио «Лето». Кто-то уже строит планы на выходные, а кто-то просто начинает отдыхать. Самое время, друзья, чтобы ваш полет проходил на максимальной высоте. Я временно отключаю микрофон. Впереди 20 минут мощного музыкального нон-стопа для вашего приятного пути и отличного вечера. Группа «Добро», «Сливки», «Отпетые мошенники», «Руки вверх» и «Ума Турман» ждут вас дальше на радио «Лето». Звук поставь.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС на Среднем Урале не ведется, пояснили в Свердловской облгаи. Так там прокомментировали сообщение водителей о массовых штрафах в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что если нарушения выявляются другими способами, такое постановление о штрафе можно обжаловать. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действия в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте и за очереди за бензином. В Екатеринбурге сегодня загорелся строящийся автовокзал и торговый центр «Золотой», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев, которые заметили черный столб дыма. Впрочем, пожар удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Ущерба нет. Там пояснили, что при проведении подрядчиком сварочных работ на крыше загорелся строительный мусор. Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Это уже не первый перенос сроков. Изначально завершить работы над новым автовокзалом и ТРЦ обещали в 2023 году. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь. Об этом рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт в сторону Курганова. Со всеми избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Е1. Противотуманная фара ушла внутрь. Небольшой скол, в котором теперь Мишкина шерсть, написала горожанка в соцсетях. Это не первый случай. За последние дни медведи в Краснотуринске видели рядом со школой 28, также в саду. Если замечен хищник, нужно звонить по телефону 112. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью News.ru и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Группа «Бис» только что успокаивала всех Тани. И не только в нашем эфире, друзья. На часах начала восьмого. Время замедлиться и выдохнуть. Стрелки на часах неумолимы. Они делают свое дело и напоминают нам о том, что уютный вечерний час – это как раз то самое время, которое нельзя пропустить. Включайте погромче, ловите правильное настроение. С вами по-прежнему я, Катя Савельева. Еще ровно час мы на одной волне 98.9 FM в Екатеринбурге.

Ну и после этого лирического трека я предлагаю немножечко ускориться. Танцевальный хит от Марфы «Забери меня» ждет вас дальше на радио «Лето». А еще Авраам Руссо и Мари Краймбрери с ее «Океаном». А в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим сегодня о том, как навести порядок в кухонном шкафу. Вы знали, что, оказывается, люди, находящиеся в захламленной кухне, съедают в два раза больше вредных перекусов, чем те, у кого вокруг идеальный порядок? Это недавно такие исследования провели. Так что разбор шкафа – это первый шаг к стройности и спокойствию.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы заглянем в самое загадочное место в доме. И нет, не под кровать. Мы разберем кухонный шкаф, где порой, как в Бермудском треугольнике, бесследно исчезают крышки от контейнеров. Время вернуть контроль над кухней. Чего же начать? Тотальная эвакуация. Достаем вообще все. Шкаф должен остаться абсолютно пустым. Шаг второй. Правило трех коробок. Сортируем вещи по трем группам. Оставить, выбросить — это просроченные крупы, треснутая посуда. И коробка отдать. Туда отправляем дубликаты. Ну зачем вам три одинаковые чеснок отдавки? Шаг третий. Вертикальное хранение. Хватит строить башни из сковородок. Храните формы для выпечки, крышки и доски вертикально, как книги. Для этого отлично подойдут обычные офисные накопители для бумаг. Знали? Кстати, о контейнерах, главной боли любого кухонного шкафа. Мой личный лайфхак. Заведите для них одно простое правило. Храните их по принципу матрешки, один в один. А все крышки соберите в одну большую коробку или корзину рядом. И никаких поисков той самой единственной крышечки по утрам у вас не будет. А крупы пересыпайте в прозрачные банки. Так вы сразу будете видеть, когда заканчивается гречка, и избежите визуального шума от пестрых магазинных упаковок. Протрите полки, верните нужное на место и почувствуйте этот дзен. Порядок в шкафу, порядок в мыслях. А еще, судя по последним исследованиям, первый шаг к стройности и спокойствию. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

половинка этого вечера остается у нас с вами. Проведите ее хорошо, ни о чем не жалейте. А завтра, 4 сентября, мы снова услышимся ровно в 16.00. Кстати, астрологи говорят, что этот день будет мощной трансформацией, обостренной интуицией и закрытие старых ментальных долгов. Все это благодаря влиянию Луны. Оставляю вас в компании ярких, любимых наших хитов. Берегите себя и до завтра. Группа «Винтаж», Дима Билан и «Виагра» на дорожках.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется ориентировочно с 15 сентября. В первую очередь тепло появится в социальных зданиях. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. Согласно нормам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым. Похолодание ожидается только в конце месяца, пишет «Новый день». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19. 15 и 20 сентября. Правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. Там пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие миграции на восточной границе Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение. В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Такое же решение было принято в апреле 2025 года. Первое ограничение на пересечение границы Хельсинки стал вводить в ноябре 2023. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро – 100 рублей 60 копеек.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Все мы изначально чайники.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Между тем, АЗС Екатеринбурга на фоне нехватки бензина и огромных очередей оккупировали перекупщики. Предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю автотопливом с доставкой до дома или офиса. Об этом пишет Федерал Пресс. Краженка по имени Александра рассказала журналистам, что не смогла заправиться легально. В ее комментариях к посту в соцсети отозвался... продавец. Привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2,5 раза дороже, чем на сетевых заправках. Продавец признался, что за утро развез около половины тонны горючего, пишет «Комсомольская правда». В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу – доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в пятницу, 4 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: все тем братцы. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Все включено. Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: точно.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.